0: Амур, амур, залетайте бурело на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. В заводе железного поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
1: Эй!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Это Пульс Радио.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28. 42 28 28.
0: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Программа «На пульс радио».
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
4: Устал двигатель? Капитальный ремонт вернет силу. Качество с гарантией, четкий срок и цена. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
9: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
10: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
11: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
12: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
13: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
14: Мам, скучно!
15: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
16: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
16: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
2: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели в строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
4: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 770909.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
4: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
7: Винотека Зект напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. Зект продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека Зект. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека Зект. Советская, 125.
8: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Юшкарова.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Шкарала.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
5: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 38-40-03. Мы знаем об отдыхе все.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
11: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
12: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления. На Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование. Предложит комплектующие для работы. Дренажные и канализационные трубы. Трубы ПНД. Поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер». Уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
9: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
10: Мебель. Украшение вашего дома.
11: И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрегат 11-91-21-527-25.
13: Время отдыхать.
14: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
13: А Стэнет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
15: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
16: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
17: Мам, скучно.
18: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
19: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
20: Прохорова 45В.
19: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
21: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
22: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
21: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
22: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
23: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
1: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы. Землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли Земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией «Антисейдмен». Геологи шутят. Наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
1: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история — это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
1: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс-Радио.

0: Это «Пульс радио».
1: Радио.
0: Позарись. «Пульс радио». Заряжает энергию.
2: На узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
6: Йошкар-Ола.
7: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
8: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
9: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
12: Праздник народной музыки 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: терять тебя, губы кусать, самой себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

0: Программа «На пульс радио».
1: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Ешкар-Ола.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798 395. В этом

0: Звонить 707-767.
1: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Автошкола Джек 12. Поменяй категорию Б на А, С или Д. Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола Джек 12. Улица Воинов-Интернационалистов 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек 12».
3: Агроен 11-91-21-527-25.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер 8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
8: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
9: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 11 часов. Очевидности,
1: невероятности.
0: На Пульс Радио.
2: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
3: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
3: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-полевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
3: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы. Землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли Земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией «Antisedman». Геологи шутят. Наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
3: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
4: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история — это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
3: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
1: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс-Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
3: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
4: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс Радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Очевидности,
1: невероятности.
0: На Пульс Радио.
2: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99 40 20.
3: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
3: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
3: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией «Антисейдмен». Геологи шутят, наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
3: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
4: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история – это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
3: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
1: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
4: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: В народ

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
2: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
4: Капитальный ремонт двигателя. Точный расчет. Качественная работа с гарантией. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
8: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
12: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
13: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Хочешь ритма? Включи Пульс. Пульс Радио.
1: 103.8 FM.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
7: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пешкарова.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
11: Мам, скучно.
12: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
13: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
14: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулисон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулисон и Шкарала.
15: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником «Антиклещ» от зооателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоотелье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоотелье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
16: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
17: Прохорова, 45В.
16: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
18: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
19: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б.
20: Звоните 390439.
19: Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12».
21: АГРН 11-91-21-527-25.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
3: Парапапарам, парапапарам.
4: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
6: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4 этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
7: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
8: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
5: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптовая розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
5: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека ZECT. Советская 125.
6: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
7: 28 и 29 мая в 18.00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8 939 745 4808.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайте. Подписывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
6: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкар-Але, 42 28 28.
3: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
5: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33 91 23. ООО «Надежда».
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.
7: А за окошком месяца май, месяца май.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
6: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
7: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
8: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99 40 20.
1: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
1: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией Энтисайдмен. Геологи шутят, наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
1: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история — это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны, это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на посошок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
1: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
3: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
0: Это «Пульс радио». Сделай громче.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию Дарио Фо «Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8. Это максимально высокий уровень кинопоказа, 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
8: Наш

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
1: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкар-Оле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
2: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
2: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией антисейдмен. Геологи шутят, наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
2: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
3: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история – это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на посошок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
2: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляет любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
6: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
7: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А, кольцо Гомзова.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
4: Прохорова, 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.

0: звонят.
1: Звонить 707-767.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола, Кирова 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
3: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
4: Парапапарам, парапапарам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
7: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
8: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
9: Телефон рекламной службы 42-28-28.
10: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь водинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: реклама на Пульс Радио. Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
2: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
6: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
7: Йошкар-Ола.
8: На подиуме Мухтар. И комбинезон с пыльником антиклещ от зоателье «Стильные лапки». Свободно в лес или на дачу. Чихуахуа, пудели, строгой амуниции и аксессуарах от зоателье «Стильные лапки». Ручная работа при идеальной посадке. Учитываем телосложение и густоту шерсти. Зоателье и шоурум «Стильные лапки» на Свердлова, 46. ВК, набери «Лапки стиль 12».
9: Компания «Грета» приглашает вас в офис продаж. Мы рады вам предложить окна, натяжные потолки, ворота, рольставни. Скидка 45% на все. Подарки всем! Торговый центр «Пушкинский», 4-й этаж. Компания «Грета». Звоните 242-009.
10: Акция действительно на момент выхода рекламы. Количество ограничено. ИП «Пластинина МВ».
11: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
12: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
13: Стабильное качество, вне зависимости от ситуации. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
14: Мам! Скучно.
15: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
16: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
17: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20 02 12.
18: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу?
7: Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл, летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то?

0: Что-то новое, необычное и взрослое. Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
2: Турагентство «Анекс Тур». Выберите тур и расслабьтесь. Мы организуем все детали за вас. До конца сентября специальная цена при бронировании тура по промокоду «Море». Турагентство «Анекс Тур». Йошкар-Ола. Кирова, 6А. Телефон 384003. Мы знаем об отдыхе все.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
5: Привычное качество. Неизменное преимущество. Мобил, Тотал, Шелл, Кастрол. Разливное масло. Ваш выбор в автоцентр Мариэл.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Пара-па-парам, пара-па-парам.
9: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
13: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
14: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
15: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
16: Йошкар-Ола.
17: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
5: Дом мечты. Один звонок. СКМ Групп. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. СКМ Групп. Твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Мам! Скучно.
6: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
10: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
11: Ребенка трудно понять? Уважаемые родители, эта информация может быть полезной для вас. Рулиссон – метод, который помогает детям с нарушением речи. Это инновационный способ, основанный на прослушивании специально обработанной музыки. Ребенка увлекает, а метод помогает. Добро пожаловать на Ленинский проспект, 58. Найди нас в ВК. Рулиссон и Йошкар-Ола.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
3: Прохорова, 45В.
2: Телефон Ешкарале 316-222.
4: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда.

0: Ограда. В программе «От классики до современных хитов в русском стиле». Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.
2: Хочешь, мы построим дом из лёгких деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле, 42-28-28.
4: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Время отдыхать.
6: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
5: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
7: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
9: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
10: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
11: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
1: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо. Свободная пара». Итальянские страсти, семейные разборки, блестящий юмор и неожиданный финал. Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
0: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры «Супер-8». Все только начинается.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкар-Але, 42-28-28.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Дельтапланс Радио. Всегда рядом.
1: Алло.
2: Да.
1: Привет.
2: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
1: Молли.
2: Молли.

Когда ты меня забудешь, я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло. Когда ты меня забудешь, цветочки не вяньте. Чувства смоются в луже, вы только по ним не гуляете.

0: и всегда.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Весеннее обострение. Нужно больше пульса.

полночь. Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс радио.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.